Чисти устата. Учи Бхагаван. Учи Панчоку. Паране Ати. Сату Гуру Хируваме. Харкаре Кирлие. Шримат Видите. Oh.

0: я Артат Абгибас Манби Аманат. То что ты смекарте о мираман Палишане мире манами. Fiat sankalapati mera man vichlit hota hai jab mera hai nahi amanat fir amanat mein mera samajh ke use karna.
1: Yeah.